язык сва что знал. Я не желим другов знат. Загличу сечанье. От себе те нечу дать.